0: Нигуал тех муна хвали диги, ватану дртагти.
1: Нуондру ванна хучагл волье,